0: по радио.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
2: Держите!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3-2 Радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянцы успешно выступают на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике для спортсменов с особенностями здоровья. Первенство и чемпионат страны проходит в настоящее время в Саранске. Брянскую область представляют спортсмены школы «Виктория». После второго соревновательного дня Надежда Фалалеева заняла второе место в прыжках в высоту. Дарья Илюшина завоевала бронзу в метании диска. Анна Мельникова стала четвертой в прыжках в длину, а Виктор Фирсов – десятый в беге на 100-метровке. Даниил Игнатов занял восьмое место на 400-метровке. Впереди у спортсменов третий соревновательный день и стафет. Это 4 по 100 метров. Более 60 школьников Брасовского района приняли участие в первом забеге «Победы». Патриотическая акция объединила спортивные состязания и памятные ритуалы, а также теплые послания бойцам специальной военной операции. Перед стартом юные участники почтили память павших защитников Родины, возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Победы и провели минуту молчания. Кроме того, ребята подготовили трогательные послания для участников спецоперации на Украине, написали письма и нарисовали рисунки. В своих работах дети поблагодарили защитников Отечества и пожелали им скорейшего и победного возвращения домой. А вот в Клинцах семьи объединились на фестивале «Мы вместе». Участниками состязаний стали 15 команд, в состав которых вошли дети, их родители, а также бабушки и дедушки. Перед началом соревнований все вместе провели общую разминку. Затем команды приступили к выполнению нормативов и упражнений. Программа включала в себя бег на 60 метров, наклоны вперед, отжимания, прыжки в длину и упражнения на пресс. Первенство второй лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Стал известен предварительный календарь первой части сезона, и брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против команды «Машук КМВ». Первую домашнюю игру подопечные Андрея Кончельскиса проведут 26 июля с Владикавказской «Алани», с которой они вместе и поднялись из группы «Серебро». Завершится первая часть сезона для «Динамовцев» 1 ноября ответным матчем с тем же «Машук КМВ», только уже на своем поле. «Динамо» Брянск официально приступает к предсезонной подготовке уже 26 июня. Первый учебно-тренировочный сбор состоится в областном центре. Помимо работы по общей специальной физической, а также тактической подготовке, тренерский штаб запланировал 2 контрольных матча, соперники по которым будут определены позднее. В Брянске строят первую умную спортивную площадку с выходом в интернет. На стадионе Брянской спортшколы «Торпеда» в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» возводят необычный широкоформатный объект. В результате получится первая в городе умная площадка, где уникальные тренажеры будут подключены к цифровым сервисам. В настоящее время готовится основание. До этого уже выровняли землю, насыпали щебень и поставили фонарные столбы. В ближайшие дни здесь будут проложены коммуникации, закатают площадку в асфальт, а затем начнется монтаж самих тренажеров. Вход сюда будет бесплатным для всех брянцев. На площадке можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, качаться или заниматься воркаутом. Главная особенность проекта – интернет и QR-коды на снарядах. С их помощью брянцы смогут прямо со смартфона проверять, много ли людей на стадионе, выбирать удобное время для визита и настраивать под себя программу тренировок. Строительство идет по плану и завершится уже в августе. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Да,

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время региональный АПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. В рамках посещения руководящим составом области Стародубского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. И именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жить отчетливо понимали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечены электроэнергией, водой и работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина без прямой помощи Великобритании и Соединенных Штатов не в состоянии самостоятельно осуществлять террористические атаки на российской территории. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, западные страны не только отказываются от переговоров, но и делают все возможное, чтобы Киев продолжал и наращивал террористическую активность. Российская сторона указывает, вооруженные силы не станут останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Как неоднократно рассказывал президент Владимир Путин, российские войска были отведены от Киева, после чего последовали провокации в Буче и включение в процесс сорвавшего договоренности бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Владимир Путин подчеркнул, нынешний открытый террор вооруженных сил Украины, в том числе в отношении детей, лишь стимулирует российских бойцов в рамках специальной военной операции выполнить все боевые задачи. Законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО не нашел поддержки у российских парламентариев. Напомню, речь идет об увеличении с 200 до 300 тысяч рублей размера страхового возмещения по Европротоколу без фиксации передачи данных о таком происшествии в автоматическую информационную систему обязательного страхования. Разработчики поправок настаивали, повышение порога до 300 тысяч помогло бы сохранить привлекательность Европротокола, который уже используется более чем в 40% ДТП и лучше защитить интересы автовладельцев. При этом страховщики ранее предлагали рассматривать перспективы не рост лимитов, а полную отмену ограничений по выплатам, чтобы ОСАГО покрывала весь ущерб от аварии. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «Братья наши меньшие и их большие истории». Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Догорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центральной избирательной комиссии России принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ также предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Пляж летом – это всегда точка притяжения. С начала календарного лета в Брянской области официально открыт 31 пляж, где дежурят спасатели и создана необходимая инфраструктура. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сложная оперативная обстановка не позволила в этом году открыть купальный сезон в нескольких муниципалитетах региона. Пляжи закрыты, но люди все равно идут туда отдыхать. Руководитель области обратился к жителям приграничья с просьбой с максимальной серьезностью отнестись к ситуации с целью предотвращения трагических ситуаций со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, помните, дети должны находиться у воды только под присмотром взрослых и в специально оборудованных местах. К сожалению, печальная статистика пополнилась случаем в Уничье, где в водоеме, не рассчитав свои силы, погибли двое подростков. В Брянске открыты 7 пляжей. Егор Ковальчук обратил внимание, их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего. Перед руководством города и районов поставлена задача в максимально кратчайшие сроки привести территории в надлежащий вид. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора призвал глав муниципальных образований следить за местами отдыха граждан. Это постоянная задача, стоящая перед всеми органами власти. Владимир Путин заявил, Россия не приемлет навязываемые Западом правила. Они отражают неоколониальные устремления и демонстрируют неуважение к суверенитету других государств. Президент подчеркнул, западники ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенные принуждения к смене внешнеполитических приоритетов мирового сообщества. Российский лидер акцентировал, Москва выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. В частности, нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и взаимное уважение, а также равенство всех стран. Добавлю, Владимир Путин не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах. Глава российского государства обращал внимание на то, что такой порядок призван дать возможность Западу жить вообще без всяких правил. Российский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка российским автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения топлива. При этом в правительстве признают, ситуация на топливном рынке сейчас непростая, но контролируемая. У независимых АЗС, которые получают топливо на бирже, растет цена, так как растут оптовые цены. И во многих регионах вводятся ограничения на продажу. Если это не делают сами власти, то нефтяные компании, которым принадлежат большая часть автозаправочных станций. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefis.aeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время региональный АПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбе с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. В рамках посещения руководящим составом области Стародубского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. И именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жить жители отчетливо понимали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечены электроэнергией, водой и работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина без прямой помощи Великобритании и Соединенных Штатов не в состоянии самостоятельно осуществлять террористические атаки на российской территории. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, западные страны не только отказываются от переговоров, но и делают все возможное, чтобы Киев продолжал и наращивал террористическую активность. Российская сторона указывает, вооруженные силы не станут останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Как неоднократно рассказывал президент Владимир Путин, российские войска были отведены от Киева, после чего последовали провокации в Буче и включение в процесс сорвавшего договоренности бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Владимир Путин подчеркнул, нынешний открытый террор вооруженных сил Украины, в том числе в отношении детей, лишь стимулирует российских бойцов в рамках специальной военной операции выполнить все боевые задачи. Законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО не нашел поддержки у российских парламентариев. Напомню, речь идет об увеличении с 200 до 300 тысяч рублей размера страхового возмещения по Европротоколу без фиксации передачи данных о таком происшествии в автоматическую информационную систему обязательного страхования. Разработчики поправок настаивали, повышение порога до 300 тысяч помогло бы сохранить привлекательность Европротокола, который уже используется более чем в 40% ДТП, и лучше защитить интересы автовладельцев. При этом страховщики ранее предлагали рассматривать перспективы не рост лимитов, а полную отмену ограничений по выплатам, чтобы ОСАГО покрывала весь ущерб от аварии. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
2: Мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я 100 лет назад

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну, а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой! We'll be right back.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: возрасте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

гармонии, от слияния с бесконечной вечностью, от созерцания того великого фрактального подобия, и от этого замечательного.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. В Центральной избирательной комиссии России принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ также предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Пляж летом – это всегда точка притяжения. С начала календарного лета в Брянской области официально открыт 31 пляж, где дежурят спасатели и создана необходимая инфраструктура. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сложная оперативная обстановка не позволила в этом году открыть купальный сезон в нескольких муниципалитетах региона. Пляжи закрыты, но люди все равно идут туда отдыхать. Руководитель области обратился к жителям приграничья с просьбой с максимальной серьезностью отнестись к ситуации с целью предотвращения трагических ситуаций со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, помните, дети должны находиться у воды только под присмотром взрослых и в специально оборудованных местах. К сожалению, печальная статистика пополнилась случаем в Уничье, где в водоеме, не рассчитав свои силы, погибли двое подростков. В Брянске открыты 7 пляжей. Егор Ковальчук обратил внимание, их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего. Перед руководством города и районов поставлена задача в максимально кратчайшие сроки привести территории в надлежащий вид. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора призвал глав муниципальных образований следить за местами отдыха граждан. Это постоянная задача, стоящая перед всеми органами власти. Владимир Путин заявил, Россия не приемлет навязываемые Западом правила. Они отражают неоколониальные устремления и демонстрируют неуважение к суверенитету других государств. Президент подчеркнул, западники ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенные принуждения к смене внешнеполитических приоритетов мирового сообщества. Российский лидер акцентировал, Москва выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. В частности, нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и взаимное уважение, а также равенство всех стран. Добавлю, Владимир Путин не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах. Глава российского государства обращал внимание на то, что такой порядок призван дать возможность Западу жить вообще без всяких правил. Российский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка российским автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения топлива. При этом в правительстве признают, ситуация на топливном рынке сейчас непростая, но контролируемая. На независимых АЗС, которые получают топливо на бирже, растет цена, так как растут оптовые цены, и во многих регионах вводятся ограничения на продажу. Если это не делают сами власти, то нефтяные компании, которым принадлежат большая часть автозаправочных станций. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы успешно выступают на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике для спортсменов с особенностями здоровья. Первенство и чемпионат страны проходит в настоящее время в Саранске. Брянскую область представляют спортсмены школы «Виктория». После второго соревновательного дня Надежда Фалалеева заняла второе место в прыжках в высоту. Дарья Илюшина завоевала бронзу в метании диска. Анна Мельникова стала четвертой в прыжках в длину, а Виктор Фирсов – десятый в беге на 100-метровке. Даниил Игнатов занял восьмое место на 400-метровке. Впереди у спортсменов третий соревновательный день и эстафета. Это 4 по 100 метров. Более 60 школьников Брасовского района приняли участие в первом забеге «Победы». Патриотическая акция объединила спортивные состязания и памятные ритуалы, а также теплые послания бойцам специальной военной операции. Перед стартом юные участники почтили память павших защитников Родины, возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Победы и провели минуту молчания. Кроме того, ребята подготовили трогательные послания для участников спецоперации на Украине, написали письма и нарисовали рисунки. В своих работах дети поблагодарили защитников Отечества и пожелали им скорейшего и победного возвращения домой. А вот в Клинцах семьи объединились на фестивале «Мы вместе». Участниками состязаний стали 15 команд, в состав которых вошли дети, их родители, а также бабушки и дедушки. Перед началом соревнований все вместе провели общую разминку. Затем команды приступили к выполнению нормативов и упражнений. Программа включала в себя бег на 60 метров, наклоны вперед, отжимания, прыжки в длину и упражнения на пресс. Первенство второй лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Стал известен предварительный календарь первой части сезона, и брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против команды «Машук КМВ». Первую домашнюю игру подопечные Андрея Кончельскиса проведут 26 июля с Владикавказской «Алани», с которой они вместе и поднялись из группы «Серебро». Завершится первая часть сезона для динамовцев 1 ноября ответным матчем с тем же «Машук КМВ», только уже на своем поле. «Динамо» Брянск официально приступает к предсезонной подготовке уже 26 июня. Первый учебно-тренировочный сбор состоится в областном центре. Помимо работы по общей специальной физической, а также тактической подготовке, тренерский штаб запланировал 2 контрольных матча, соперники по которым будут определены позднее. В Брянске строят первую умную спортивную площадку с выходом в интернет. На стадионе Брянской спортшколы «Торпедо» в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» возводят необычный широкоформатный объект. В результате получится первая в городе умная площадка, где уникальные тренажеры будут подключены к цифровым сервисам. В настоящее время готовится основание. До этого уже выровняли землю, насыпали щебень и поставили фонарные столбы. В ближайшие дни здесь будут проложены коммуникации, закатают площадку в асфальт, а затем начнется монтаж самих тренажеров. Вход сюда будет бесплатным для всех брянцев. На площадке можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, качаться или заниматься воркаутом. Главная особенность проекта – интернет и QR-коды на снарядах. С их помощью брянцы смогут прямо со смартфона проверять, много ли людей на стадионе, выбирать удобное время для визита и настраивать под себя программу тренировок. Строительство идет по плану и завершится уже в августе. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Слобода Клинцы была основана в 1707 году. Община из нескольких семей староверов выбрала это уединенное место в глухом лесу, чтобы поселиться и жить по законам предков. Поначалу крестьяне жили в землянках, но трудолюбие им было не занимать, и вскоре они выстроили здесь дома, завели большое хозяйство. Название Слобода получила от фамилии одной из первых переселенцев – Клинец, или, может быть, Клинцовая во множественном числе. В 1782 году о Клинцах говорится уже как о посаде в составе Суражского уезда. Известно, что в екатерининские времена здесь работало несколько типографий, издававших в основном богослужебные старообрядческие книги. Был высокий процент грамотного населения. С начала 19 века в Клинцах бурно развивается текстильное производство и становится важнейшей отраслью промышленности города. Город получил неофициальное наименование Манчестера Черниговской губернии. Клинцы обеспечивали чулками и фуфайками рынки всей России, практически вытеснив с них заграничные изделия данного вида. Клинцовские сукна отличались высоким качеством и тоже поступали во все уголки страны, а также вывозились за границу. В конце 19 века в городе появилась железная дорога. Он был электрифицирован. К 1900 году в Клинцах работало 10 суконных фабрик, 3 чулочных, 11 кожевенных, 2 чугунолитейных, 1 полотняный, 1 маслобойный, 2 мыловаренных и 3 кирпичных завода. Функционировали конторы нескольких банков, почта и телеграф, а также аптека со складом и 5 церквей – старообрядческих и государственной православной церкви. В окрестностях города было 2 старообрядческих монастыря – Красноборский Иоанна Предтечев монастырь и Никола-Пустынский монастырь. В первые десятилетия советской власти посад Клинцы включали в состав то Черниговской, то Гомельской, то Орловской областей. В 1925 году посаду присвоили статус города. В состав Брянской области город Клинцы входит с 5 июля 1944 года.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru.
8: Встречаемся в Аэро.
9: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, с этой целью в Володарском районе областного центра использовали более 700 тонн асфальтовой крошки. Отмечается, такой способ позволяет оперативно решать проблему ям и выбоин, делая проезды безопасными для автомобилей и, что очень важно, для пешеходов, особенно на тех маршрутах, по которым ежедневно ходят дети и пожилые люди. Благодаря капитальному ремонту крупных магистралей города появилась возможность за счет переработки отходов после фрезеровки верхнего слоя старого асфальта подсыпать и обновлять второстепенные проезды. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. В Брянской области завершается резервный период основного этапа государственной итоговой аттестации школьников. Сегодня финальный день сдачи экзаменов для тех, кто не смог их сдать в основной срок по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат. Такой возможностью воспользовались 630 человек. Наибольшей популярностью в первый день пользовались русский язык, физика и химия, во второй – математика, обществознание и биология. Также прошли испытания по истории, географии, литературе, информатике и устной части английского языка. Узнать свои результаты участники резервных дней смогут не позднее 3 июля. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подчеркнул: школа – это кузница кадров экономики региона. Руководитель области отметил: каждый ребенок в стенах родной школы может получить хороший навык, раскрывать свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И главной задачей Брянского субъекта Федерации, по словам временно исполняющего обязанности губернатора, создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала детей. Рассматриваемый правительством полный запрет на экспорт дизеля из России может быть не только способом насыщения топливом внутреннего рынка, но и восприниматься как предупреждение нефтяным компаниям остановить рост цен. За последние 3 года власти неоднократно вводили и продляли полный запрет на экспорт бензина, вывоз же за границу дистоплива полностью запрещался только лишь один раз – осенью 2023 года. Согласно отраслевым данным, отечественные мощности производства бензина лишь на 10-15% опережают внутренний спрос на него. Дизельное топливо в России выпускают на 40-50% больше объемов спроса на него внутри страны. Это основной экспортный товар в линейке нефтепродуктов. Напомню, сейчас в настоящее время до 31 июля действует полный запрет на экспорт бензина. Дистопливо могут вывозить только производители, а вот для трейдеров экспорт запрещен. 355 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за истекшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 6 раз. За административные правонарушения задержано 18 человек. По подозрению в совершении преступления – 2 гражданина. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 157 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 12 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия и постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 21 единица оружия и 65 патронов. Добровольно сдано гражданами 9 единиц оружия и 20 патронов. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 миллиметр. Тутного столба ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11.00 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно чулетечка, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%. И что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины и приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой. Рифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас поистине уникальный эфир. С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях живая легенда Алекс Карлин. Может быть, вы слышали, может быть, нет. Но если вы не знали, это человек, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, который отыграл рок-концерт 32 часа подряд. И для тех, кто сейчас смотрит нашу прямую трансляцию ВКонтакте, Алекс показал как раз-таки диплом Книги рекордов Гиннесса, который был благополучно заслужен. Также хочу представить всех, кто сегодня у нас есть. Алексей Симоненко.
3: Здравствуйте.
2: Алексей, передаю вам слово. Представьте всех присутствующих, помимо Алекса.
3: Да, здравствуйте всем. Такое ощущение, что я здесь прописался. Я здесь бываю довольно часто, на этой неделе.
2: Так это же прекрасно.
3: Да, спасибо большое. Не хочу брать на себя такую ответственность. Алекс уже был представлен. Это у нас сегодня главный гость. Остальные ребята, хочу, чтобы представили себя сами.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, 3-2 радио. На связи группа «Полночный свет», мы местная группа, меня зовут Сергей Кузнецов, я вокалист и фронтмен этой группы. Слева от меня вот здесь сидит Александр Тевяков, сооснователь группы, наш гитарист. А вот тут напротив нас, по правую руку от Алекса сидит...
3: Спаситель, Алиса.
4: Наш переводчик Алиса, да.
3: И самое интересное, переводчик Алиса, Алиса, да. Переведи, ну это прямо звучит очень
4: мы
3: здорово.
4: Мы Яндекс Алису сделали офлайн.
5: Буду стараться для вас, добрый день.
2: Добрый день всем, ребят. Спасибо, что пришли. И, естественно, хотелось бы задать вопрос Алексу. 32 часа непрерывного концерта. Как это было? Были ли какие-то эмоции? Уставали ли пальцы? И как вообще возможно было играть концерт 32 часа?
6: Это было нормально для меня. Я люблю играть. Если я не сплю одну ночь, это не очень важно мне. Я могу два дня без спать. You know? Я могу. Я думал, я могу рассказать, как было. Это чуть-чуть рассказ.
2: Обязательно расскажите.
6: Этот момент я жил в Польше, Краковье, и был на гастроли все, страна, как, you know, Czech Republic, Хорватия, Черная гора, Восточная Европа, тоже западный. Но я был в городе, где был клуб, назывался Liverpool Club. И я думал, я люблю Beatles, you know. Я знаю каждый Beatles, 250 песен. И я говорил начальникам, I said, hey, давай мы сделаем special concert, you know, to все Beatles songs, and blah, blah, blah. But скоро, мы поговорили, but я скоро, после этого, я был в Лондоне, я был в офисе Гиннеса, потому что this guy, начальник, сказал, Alex, должен быть Guinness record, you know. So я говорил с менеджером, директором this Guinness records, and we said, and они сказали, Alex, нельзя just все Beatles songs, потому что it's not record. It's like невозможно plus one, you know, plus один песню. No, it's just, so давай сделай, you know, самый длинный концерт, сольный один. And so мы поняли, что это было бы прекрасный план. Что, because at этот момент было только 24 часа. It's like, без проблем, you know. But so we planировали, and был очень крутой клуб в Польше, Bourbon Street, in город не Краковья, не Варшава, был, you know, it's был this город Радомско, and it's очень хороший клуб, хороший manager Зигмунд. Он несколько дней назад написал мне, Алекс, you know, с днем рождения, because it's был почти 20 лет, you know. But anyway, so the point, он был очень, молодец, он был молодец, он организировал все, чтобы, because it's очень сложно, Guinness record is не просто, надо миллион правил, миллион сделать, it's очень, играть 32 часа was легко, сравнение, you know, приготовить, wow, you have to, собирается миллион деталей, миллион little маленькие things. But мы сделали все. Примерно должен быть 10 людей каждый минут концерта. So если 3 ночью надо найти несколько, you know, чуваки на улице, эй, приезжай внутрь, давай, you know. So мы just примерно. But надо, and после каждой песни только 30 секунд, полминутку. And there's часы, and there's observators, and there's, you know, many things. But мы сделали все, and после этого надо несколько дней собирались все доказательства. Evidence.
5: Так все доказательства.
6: Yeah, the evidence. And we послали Guinness, and we ждали, and они, because иногда сказали нет, you know. Like but in этот раз they said, okay, Alex, сделал хорошо, молодец. And вот certificate. So, все было.
2: На данный момент ваш рекорд никем не побит. До сих пор. Как вы считаете, какая-нибудь группа может побить этот рекорд? Есть кто-то, кто может?
6: Это интересный рассказ, что потому что никогда будет рекорд больше, чем моего, потому что about maybe один год после я, because я был в контакте с Guinness, because они были очень довольны, что я сделал Польшу, был первый новости, you know, первый number one story, you know, in the media in Польша, was очень известный момент. And so Guinness were очень довольны со мной. And so we говорили друг с другом. And I said, hey, я заметил, что ты давал record to some parent India, который делал что-то 20 дней, but it не был правило. The правило, они послали меня, Alex, когда я сделал, должен быть настоящий песни, не just шумный, не добавляй, you know, just не шумный, должен быть real, you know, настоящий концерт, настоящий песни, and мелодия, and you know, everything. So this guy, this человек, India, just он был на барабан or something, but 20 дней. Он был,
2: все 20 дней он играл на барабанах.
6: Well, yeah, but it was не my record. It was другое дело. It was другой record. And я говорил с Guinness, I said, hey, зачем вы сказали, это был мой record 20 дней, когда он только шум на барабане, right? And они сказали, oh, Alex, ты прав. It was ошибка. And I said, okay. And I said, so я сказал, что мы делаем? And he said, oh, мы ничего делаем. And я думал, что это очень чудесный, очень хороший момент, потому что я знал, my record будет вечно до конца космоса, да, потому что никто, если человек хочет звонить Guinness, hey, сколько времени я должен петь песни, чтобы побить рекорд Алекса, they say, oh, надо 20 дней. And, конечно, человек бы сказал, oh, sorry, до свидания, я не хочу 20 дней ничего делать, right? So, я очень доволен, что мой рекорд будет до конца мира.
2: Поговорим о Калифорнии 70-х годов. Вы были свидетелем всех этих концертов, масштабов, видели всех звезд вживую. Расскажите, пожалуйста, ностальгируете ли вы по этим временам сейчас?
6: Я не уверен. In the microphone.
5: So, all these concerts in the 70s, do you feel nostalgic remembering them? What can you say about them?
6: Okay. Для меня каждый сегодня лучше, чем каждый вчера.
2: Каждый день сегодня лучше, чем вчера?
6: Как? So сегодня завтра, завтра, я по-польски. Всегда лучше, чем вчера. So мои концерты сегодня лучше, чем мои концерты 70-х. Но я был в группе Psychotic Pineapple, Rubinus. Очень крутые концерты, очень крутые. Я люблю эти вспоминания, you know. But, честно, я предпочитаю мои концерты сегодня.
2: Это прекрасно. Давайте расскажем нашим слушателям, сколько лет вы в карьере музыканта.
6: Okay.
2: Сколько вы занимаетесь всего музыкой?
6: Мои первые концерты были, когда мне было, like, 9 лет, и я в прошлой неделе день рождения 69, значит 60 лет.
2: С 9 лет на сцене.
6: 60 лет я тому назад первый концерт. Был школа.
2: В школе?
6: Школа, yeah.
2: На школьной сцене.
6: На школе мы играли для, you know, ребята и учительницы. But it was 60-х, it was the, you know, hits, like мы, like Jimi Hendrix, когда Jimi Hendrix был на радио, Beatles, когда Beatles новые, it was эти времени, and мы играли не оригинальные, but мы играли like the Monkees, the Beatles, Jimi Hendrix, you know, it was наша музыка на радио, it was на радио, you know, Jimi Hendrix на радио, just на... Для всех. It was чудесный момент in история радио, когда the top 10 was the super songs, you know.
2: Как вы считаете, чем отличалась музыка от того, что делали в группах в 70-е, и сольная музыка?
6: Right, I'm not sure.
5: Was the music, the group bands, music bands made in the 70s different from now, and was it different from the solo projects that were made in the 70s? The music
6: Who's,
5: itself.
6: From who? What solo projects? Mine? I mean, tell me about...
5: Music bands.
6: Свой. Okay. No, 70-х я не выступил сольно, just только с группой.
2: А сейчас же сольно?
6: Сейчас я играю 100 концертов каждым годом, каждый год. And, you know, 50% и больше сольные концерты. But у меня есть Alex Carlin Band, русский band. I'm русский ударник, русский басист. Мы будем играть через неделю в Петербурге.
2: Да, и совсем скоро в Брянске пройдет концерт. И об этом мы как раз поговорим сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
7: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
8: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидкой до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
14: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы вдруг только что к нам присоединились, то напоминаю, что сейчас у нас в гостях Алекс Карлин, который совсем недавно отметил свой день рождения. Повторюсь для тех, кто не знает, это рекордсмен книги рекордов Гиннесса, 32 часа игры рок-концерта. И как раз-таки в Брянске пройдет концерт, возрастное ограничение 16+. Алексей, расскажите, пожалуйста, более подробнее о концерте.
3: Но буквально завтра в таком заведении, как «Винил», пройдет концерт Алекса Карлина, но не только. И чтобы более подробно об этом слушать, я хотел бы передать слово ребятам, которые будут играть свою программу и будут также играть вместе с ним.
4: Итак, помимо Алекса будет выступать группа «Полночный свет». То есть мы сыграем полностью свой сет из всех своих песен. Ну а также мы сыграем вместе с Алексом. Будет такой временный Алекс Карлин Бэнд. А дальше я бы хотел, чтобы Саша сказал.
17: Да, ребят, всем привет. Да, выступление будет проходить по адресу Станки Димитрова, 15. Вход 16 лет. Вот, сыграем сначала вот мы свой сет, правильно?
4: Да.
17: Потом сыграем вместе с Алексом его песенки.
3: Во сколько? Во сколько у нас? Ну, у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, в 16 мы запускаем людей, да? Или нет, в 18.30 открываются двери, в 19 начинается концерт. Да,
17: открытие дверей после начала концерта. Да.
2: Ребят, для тех, кто вас не знает, расскажите, в каком жанре вы играете, что играете, как сочиняете, и сочиняете ли сами, либо вам помогает сейчас, как
3: Алекс
2: это модно.
3: Карлин.
2: Нет. Алекс Карлин, понятно, само собой. Может быть, вы генерируете в нейросетях ваши треки?
4: Итак, сразу скажу, никаких нейросетей, нейросети зло, кто их использует, ну, тот не может называться музыкантом. Итак, мы группа «Полночный свет» из города Брянска. Началась наша история с того, что мы познакомились с Сашей и поменяли уже много составов достаточно. У нас очень часто менялись и басисты, и барабанщики. И
17: название. Про название не
4: Да, забыть, кстати,
17: да.
4: Про название.
17: Да, названий было много. Мы назывались «Скинтитабы», потом мы назывались «Аппарат», «Парадокс», и только после этого мы взяли название «Полночный свет». Вот. Под ним мы начали уже играть. Относительно давно мы уже под ним играем.
4: Да, получается, порядка 2 лет мы уже играем как «Полночный свет».
3: Ну, а в каком стиле?
2: В каком стиле?
4: Играем мы, помимо того, что, как это принято называть, просто рок, а мы играем метал и панк. Мы комбинируем два этих жанра, и просто у нас есть как и панкушные песни, так и метальные. А метал уже пусть слушатели сами судят. Я тут выражусь цитатой Лэмми Килмистера, что мы играем рок-н-ролл, остальное не важно.
2: Молодцы. Алекс, вопрос вам. Психотик Pineapple.
6: Pineapple, yeah.
2: Да. Это гениально или глупо? И вообще, откуда взялся этот фрукт? Как это появилось название? Для тех, кто не понял, переводится оно как психотичный ананас.
6: No, it's just American style, fun, psychedelic, but it's sense of humor. You know, it's a joke, but it's very creative time. When we in the 70s, we were very creative, and it's a long story how we got exactly this name, but it makes people smile. You know, it gives you an image. We have a pineapple who's crazy, who plays guitar in a, who looks like a pineapple. Алекс, a cartoon image.
3: Алекс, one moment, Алиса.
5: Так, само название — это немножко американский юмор, немножко психоделичное, немножко креативное, потому что в 70-х была традиция так называть группы креативно, и была даже картинка, изображение ананаса, психованного, играющего на гитаре. В этом было что-то креативное и что поднимало людям настроение.
2: Спасибо. Расскажите, пожалуйста, до сих пор ли используются педали и ламповые усилители, те же, что и в 80-х? Или все-таки вы за технологический прогресс?
5: Do you use the same technology used in the 70s and 80s, like sustainers and other boosters? Is the technology the machine?
6: You mean like guitar effects and things?
5: Yes.
6: Actually, yeah. Я не думал об этом, но это правда, это факт. Это немного изменился из 70-х, немного.
2: Это прекрасно. И сейчас в эфире, в прямом эфире прозвучит ваша песня «РЖД». Расскажите вкратце, на полминуточки, как она появилась.
6: Я хочу сказать, что я влюбился в Россию, в Советском Союзе, понимаешь? But один причина is this poise, this RGD. Я люблю RGD. It's самый лучший систем мира. It's just прекрасно. Я был сегодня. Я слушаю песни, и я объясню текст песни. Слушай.
2: И для вас в эфире Алекс Карлин, РЖД.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Вот мы и послушали трек Алекса Карлина «РЖД». Мне кажется, это уникальный симбиоз просто российской и американских слов, российской музыки, рока. Очень классная песня, просто огонь. Вот, Алекс, вы объездили весь мир. Что для вас важнее, собрать зал на 10 тысяч человек или сыграть в заряженном каком-то баре небольшого формата, но чтобы прям ваша публика и аудитория была?
3: Окей. Well, зависит от ситуации, but я люблю, you know, большие... Okay, примерно. My group, Alex Carlin Band, we like headliner biker, festival bikeroof, because we have this американский rock energy drive, you know. So this is like большой летом, you know, this festival. Большое место, очень круто. But я, конечно, я люблю маленький клуб, где это очень прямо с зрителями. It's, конечно, it's, you know, it's оба.
2: Оба варианта нравятся.
3: Yeah, оба варианта.
2: Прекрасно. Если бы вам сказали, что мы стираем все ваши записи и оставляем только один альбом, какой бы вы оставили?
3: No, у нас три альбома Alex Carlin Band.
2: Вот какой из них вы бы выбрали, если бы сказали, что все удаляем, но надо оставить один? Переведите,
4: пожалуйста.
3: I don't know, because I just, я заметил, что, that, сейчас на Яндекс is наш три альбома, and я недавно был в клубе Липецке, где, диджей, каждый 35 песни, you know, я выступил там 9 часов, and между... каждый 45 минут был перерыв, и каждый перерыв он выступил, каждый трек. And I'm thinking, wow, эти три альбома.

0: No.
1: Are you going to set the new record after that, or are you? Did you just tell yourself that that's it? You'll stop right there.
0: No, no, no. Я рассказал, что технически рекорд существует 20 дней. Я не сделаю 20 дней, and but честно, it был мой рекорд. It was ошибка. So it's абсолютно я не планирую ничего Guinness record, you know. My я занимаюсь, you know, жить и гастролировать, you know, Россия, моя любимая страна, моими ребятами здесь, брянскими, моими супер ребятами здесь, и моя группа. And я играю в каждом городе России, you know, до Камчатки, до Мурманск, до Кавказ, до Калининград. And so, по-моему, it's like очень важно just жить и играть Россия, my русскими мирами, you know, my ребятами.
2: Можно я сейчас задам один вопрос?
3: Да,
2: у меня
3: конечно.
2: Общий вопрос такой. Я знаю, что, Алекс, ты играл, спел маленький кусочек на улице с Стивеном Тайлером. Но это вопрос еще и к вам. А у вас, кроме Алекса, были какие-то фиты с кем-нибудь?
4: Ну, у нас пока вообще не было каких-либо взаимодействий с другими исполнителями. Это все будет планироваться в будущем, когда нас услышит еще весь мир. Я на это надеюсь.
2: Скромненько.
3: Заявка на победу.
4: Да, мания величия. Итак, Алекс — это первый такой вот серьезный исполнитель, серьезный музыкант, с которым мы ведем вот такую вот работу, играем вместе. И я думаю, это далеко не последний наш совместный концерт и далеко не последнее наше совместное времяпрепровождение в целом.
3: А как вы вообще познакомились?
4: О, ну это, кстати, такой интересный момент, как это вообще произошло. Передаем привет, кстати, Сергею Деревенченко, который нас познакомил. Получилось так, что Алексей организовывал как раз-таки концерт Алекса. Это был сольный концерт. То есть Алекс просто играл в акустике. И получилось так, что мне предложили просто съездить на вокзал и встретить Алекса.
2: И заболел короной в этот день.
4: Да, вот Алекс тогда...
2: Больной отыграл концерт.
4: Да, он заболел, но несмотря... Ну, то есть, как наблюдалась эта картина, что просто видно, что человеку очень плохо, что это только первый аккорд на гитаре дает, и все, болезни как не было. Вот так вот играли.
3: Это выработка с годами приходит.
4: И потом опять как бы вот все такое вот затишье. И так мы с Алексом пообщались, и получилось так, что теперь мы опять встретились, но только уже как музыканты.
3: Поздравляю вас с этим, это реально круто, вы большие молодцы, мы верим в вас, желаем вам успеха.
2: Ну, можно все же вопрос Алексу? Алекс, твой дуэт Стивен Тайлер со Стивеном Тайлером, Aerosmith, как это получилось? Я знаю, как, но расскажи, как это получилось.
0: Because, you know, я тоже играю США, Африка, Южная Америка, я по миру. But, and я, at этот момент, like 10 лет тому назад, я был в Новом Йорке, где место tribute John Lennon. It's the Strawberry Fields, Park, Central Park, Центральный парк. And it's место, где люди играют Beatles and с другом. And я был, there's a song, yes, песня Beatles, Julia, Julia. And я играл эту песню для девушки там, ее зовут Julia, you know. And я не знал, что этот момент Стивен Тайлер был, он посмотрел, увидел меня, and it was это было ясно, что он любит эту песню, and он у него есть kind of Aerosmith version, and он после когда я выступил после этого, он подошел ко мне and said, hey man, еще раз сделай еще раз до camera, до iPhone, до, you know, его подруга, you know, был из она работа и голос в Новый Йорк, whatever. Он занимался this kind of голос шоу в Новый Йорк. So that's so anyway. So мы вместе пели, и я был на гитаре, Джулия, и он был this in Beatles сделал без гармонии. Это столько Джон Леннон, but Стивен Тайлер.

0: Miller создал this гармония, this Aerosmith style, and он хочет, you know, он очень хороший музыкант, он настоящий музыкант, не только rock star, you know, so он, it was видно, что он хотел сделать, and мы выступили до iPhone, and после этого миллион фанаты до Стивен Тайлера, потому что он суперстар, and я, but я подошел к женщине, you know, девушке, and I said, пожалуйста, можно отправить мне видео, you know, and она сделала, you know, so у меня есть супер видео на интернет, если поиск, you know, Alex Carlin, Стивен Тайлер, YouTube, boom, будет, сможешь видеть этого. But,
1: да, напомним, что YouTube запрещен в Российской Федерации, и можно будет посмотреть на Рутубе.
0: Yeah, or it's on my website, you know, it's on my VK, VKontakte.
1: Либо же на ВКонтакте у вас.
0: ВКонтакте, it's on my ВКонтакте, Alex Carlin, VK/Alex Carlin, you know.
1: Я думаю, наши радиослушатели найдут. Если что, мы поможем. Можете нам писать, мы скинем ссылочки. Расскажите, пожалуйста, вы так много путешествуете по миру. Как вам удается сохранять такой настрой, здоровье и в целом быть таким позитивным?
0: Well, okay. Это мне, как сказал, сегодня каждый раз лучше, чем вчера. Это больше энергии. Я учусь, you know, как лучше сделать все. But тоже я могу сказать, что один причина is, you know, я влюбился в Россию, да? And it's my миссия показать миру, что, you know, американец, Россия, you know, дружба, вместе, хорошие отношения и все. Это большая энергия, чтобы я могу показать миру позитивно вещи России, отношения России. And it's не, you know, ничего негативного, все позитивно. And эта энергия is большая энергия. Это большая энергия. But в принципе, музыка, you know, когда я играю музыку, я учусь много этот вопрос, энергия и как, чтобы хорошо петь, чтобы хорошо играть, конечно, энергия is центральный. And когда, like, примерно, перед тем, как я был на РЖД сюда сегодня, я был 9 часов в моей студии. Всю ночь не спал вчера, не спал. And я был на микрофоне, моя гитара, клавиши. And я чуть-чуть, я 5 часов, у меня больше энергии, чем раньше. Я was like, wow, you know, it's от музыки. Музыка – это ключ для меня.
1: Это очень прекрасно. А расскажите, если есть такая возможность, в каком городе и где находится ваша студия? Где вы больше всего проводите
0: времени?
1: Well,
0: в Москве. You know, my base is Москва. My base.
1: То есть большую часть времени проводите там, и там же записываете песни?
0: Well, yeah, I mean, дело в том, что я сплю больше ночью в РЖД, чем в любом городе, you know, but my дом РЖД, но потому что я на гастроли все время, постоянно и всегда, но Москва, у меня есть квартира, где мои вещи, и я работаю там тоже, я люблю Москву, you know, я люблю много городов в России, Благовещенск, Питер, конечно. You know, my самый город, где я самый, где я самый, как сказать, популярный, is Дагестан, is Махачкала. Махачкала, Дагестан. Самый, you know,
1: самый теплый прием там был?
0: Самый большой, как сказать, билет, когда продают билеты.
1: Самое большое количество проданных билетов на ваш концерт было именно там.
0: Точно. Именно. Дагестан. Благовещенск очень хороший. Чита, Красноярск, Черное море, тоже Тюмень. Мы часто в Тюмени. Мы будем играть на фестивале
1: Урала. Да, и продолжим мы сразу же после короткой рекламы.
2: Атмосферное давление 740. В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
4: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Напомню, что с вами в эфире, в прямом эфире, я, Катя Гольц, и в гостях у нас Александр Карлин, псевдоним Алекс Карлин. И как раз-таки мы непосредственно обсуждаем предстоящий концерт, который пройдет в баре «Винил». Возрастное ограничение 16+. Пройдет он в эту субботу.
6: В эту пятницу.
1: Да.
6: В эту пятницу 18:30.
1: Уже завтра в 18:30. Алексей, вам слово.
6: Ну вот я хотел все же уточнить. Тут прозвучал вопрос, ответа не прозвучало. То есть был задан вопрос: ребята, как вы сочиняете свои песни? Как происходит ваш творческий процесс? Вместе, поодиночке как-то? Может, кто-то больше слова, может, кто-то больше музыку? И кто-то принес мелодию, другой написал слова. Ну, то есть расскажите.
7: Да, вот быстрого ответа не будет. Вот.
6: А много эфира не осталось.
7: Ну, придется.
8: В паре.
7: Так, ну, в общем, как это обычно происходит? Кто-то может написать мелодию на гитаре, кто-то может, ну, написать просто какую-нибудь часть, просто отдельную часть, несколько нот буквально, рифачок такой небольшой. А после мы собираемся вместе, его раз слушаем, что-то докидывается в процессе, что-то вот пишется, в основном текста пишет Сергей у нас, вот, ну, все текста написаны Сергеем, если так можно сказать, кроме одного, «Изгнание в небытие», он написан совместно с Иваном Коралло.
8: Да, Иван Коралло — это наш гитарист, он пишет очень редко, но метко, и если он что-то пишет, это обязательно попадет. Вот, кстати, передаем привет нашей группе, Ваня, Леша, привет, это наши гитаристы, барабанщик. Вот. Текста, да, мы пишем, ну, зачастую пишу я, и в песнях, которые звучат, зачастую мои текста. Пишутся они все на основе каких-то жизненных ситуаций, то есть все, что происходит в жизни, можно найти в этих текстах, даже если это сперва непонятно. Вот. Все основано на реальных событиях.
7: Ну и, естественно, как и всегда, есть вот взаимопомощь. И здесь тоже не исключение. По гитарным частям, по каким-то вот таким... Что-то Сергей тоже дописывает вместе с нами. По именно текстам тоже что-то мы вот редактируется все вместе, в общем, всегда.
8: Например, интересный факт. Для одной из наших песен, которая, кстати, будет на альбоме, который выйдет уже этим летом, наш первый дебютный альбом, и будет состоять из 8 песен, на одной из песен одна строчка была написана священником из села Олешенко. Я ему скидывал текст, это мой старый знакомый, и он поправил одну строчку, мы ее оставили.
6: Главное, он после этого священника-то остался?
8: Да.
6: Хорошо.
8: Отец Сергей, здравствуйте.
1: Как раз таки о смысле ваших песен. Что закладывается? Или это просто сугубо жизненные какие-то моменты, подборка?
8: Ну, конечно, в любую песню закладывается то, что в первую очередь это человечность, в первую очередь это любовь. Также это какие-то, например, что нужно делать все вовремя, одна из песен, хотя по ней вообще не скажешь, что это об этом. Есть одна песня, например, о том, что любовь, она не терпит каких-либо границ и каких-либо ограничений. Если люди любят друг друга, то где бы они ни были, они найдут место, где любить.
1: Да. Оригинально. Ну, да, вы правы.
7: Но, как и всегда, в каждой песне, ну, каждый будет находить свой смысл лично для себя.
1: Да, конечно, просто всегда интересно, какой смысл закладывает сам музыкант в песню.
8: Коротко говоря, мы хотим заложить в свою музыку то, что мы бы сами хотели услышать. Вот. Чтобы нам кто-то об этом сказал. И то, о чем не говорят, говорим мы.
1: Вы, я думаю, огромные молодцы. Мы обязательно свяжемся, и чтобы наши радиослушатели также могли услышать в дальнейшем ваши песни. Вопрос. Песня «No Sleep, Only Rock'n'Roll», которая совсем скоро прозвучит у нас в эфире. Расскажите, пожалуйста, Алекс, как она создавалась, о чем она, какой смысл этой песни?
0: Okay, how I came to... Okay, я был в Польше, you know, я жил в Польше. И мой друг, я говорил с моим другом, and I was like, you know, он заметил, как иногда я не сплю, and как я сказал... You know, я открыл, я понял давно, что все возможно. Этот момент is энергия is infinity, is без limit, right? Без лимита. Is внутри и там, и до конца космоса, right? Is just твое решение, если хочешь блок, если блокировать, если блокад, окей, будешь, you know, нет энергии, будешь ленивее, and blah, blah, blah. But если не блокировать, если все, like, открыт энергия, it's maximus, так много энергии, ничего проблема. And он понял, мой друг понял, and он сказал мне, I said, Alex, no sleep, only rock and roll. Он сказал, and I said, dude, I said, это очень крутое название песни. Я сейчас сразу напишу эту песню.
1: Да, это отличное название. И еще на завтрашнем концерте как раз-таки ваша группа, ребят, сыграет совместно с Алексом.
8: Да, и как раз-таки, да, No Sleep, Only Rock and Roll — это одна из тех песен, которую мы сыграем вместе. Будет много крутых песен.
0: Я должен сказать, что мой очень хороший парень, Атма Анур, ударник, он работал со мной в эту песню много, и в студио, и чтобы все сделано на написание, но тоже у нас друг Павел Манчеводо, он басист Скорпионса. Много лет, он из польский человек, не немецкий, и он басист Scorpions, он жил с нами
1: в Кракове. И помог в написании этой песни.
0: Yeah, мы написал демо, первая версия, was Павел Манчеводо на бас.
1: Был и на сейчас бас. Мы обязательно ее послушаем.
0: You know, he's a bass overdub. 3-2 радио.

И напоминаю, что в эфире с вами была Катя Гольц, и у нас в гостях был Алекс Карлин, и более подробную информацию вы сможете посмотреть в записи ВКонтакте в официальной группе 3.2 Радио. Всем хорошего дня!

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центральной избирательной комиссии России принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ также предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. В рамках посещения руководящим составом области Стародубского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. И именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жить отчетливо понимали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечены электроэнергией, водой и работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Бумажные бюллетени сохранятся на всех участках в ходе проведения голосования выборов в Государственную Думу. В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, традиционное голосование является основным приоритетом и механизмом проведения плебисцита. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, грядущие думские выборы пройдут в непростых условиях, поскольку противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные попытки будут пресечены. Именно с этой точки зрения прорабатываются варианты альтернативного волеизъявления граждан, прежде всего в приграничных районах и населенных пунктах, приближенных к линиям боевого соприкосновения. Напомню, выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Общее число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. Минтранс заявил об отсутствии планов по введению запретов для праворульных автомобилей. В ведомстве отмечают, сбор аналитики об особенностях управления праворульными транспортными средствами необходим для снижения рисков на дорогах, а также отражения данных транспортных средств в регламентах их использования. Напомню, ранее сообщалось, правительство выступило с поручением к Минпросвещению, МВД и Минпромторгу проработать вопрос целесообразности разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств с правом расположения рулевого управления. Это требуется для подготовки таких водителей в российских субъектах, где значительная доля парка транспортных средств приходится именно на праворульные машины. Кроме того, государство постепенно повышает требования к качеству профессиональной подготовки водителей. Основной акцент смещается с формального освоения программы на практическую готовность к реальным дорожным условиям. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 13. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

Я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты.

0: История. Программа о людях и событиях с ним связанных.
1: Для старообрядцев сохранение книг было насильно сохранению антикой веры. В ранний период истории старообрядчества проходило накопление, собирание и копирование книг. Складывались старообрядческие библиотеки. Несмотря на суровые испытания 20-х, старообрядцы продолжали свято хранить уникальные рукописи и книги кириллической печати. Малую роль в формировании монастырских, скитских и личных книжных собраний играла издательская деятельность старообряд Стародубья. Первая старообрядческая типография возникла в Клинцах в 80-е годы 18 века. Ее создатели – клинцовские купцы Василий Яковлевич Жизнев, Дмитрий Станович Рукавич и Яков Клементьевич Жирняков. Увы, типография просуществовала недолго, с 1684 по 1787 год. Вторая типография, созданная по инициативе клинцовского купца Федора Казимича Акташова, работала сначала легально, а потом нелегально до 1819 года, пока окончательно не была закрыта, а оборудование продано в Москву. Заслугой кривских печатников был массовый выпуск старообрядческой литературы в 80-х годах 18 века. Большое число книг из этих типографий ходило как на территории Стародубья, так и ветки. Сложности с пятнением старообрядческой литературы определили то, что в России долго, вплоть до 20 века, среди староверов сохранилась традиция рукописной книги. Переписанные древние книги украшались уникальными иллюстрациями, выполняемыми самими переписчиками, полными народными мастерами.
0: История рядом. Слушай касты «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
2: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время ОПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. В Брянской области завершается резервный период основного этапа государственной итоговой аттестации школьников. Сегодня финальный день сдачи экзаменов для тех, кто не смог их сдать в основной срок по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат. Такой возможностью воспользовались 630 человек. Наибольшей популярностью в первый день пользовались русский язык, физика и химия, во второй – математика, обществознание и биология. Также прошли испытания по истории, географии, литературе, информатике и устной части английского языка. Узнать свои результаты участники резервных дней смогут не позднее 3 июля. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Руководитель области отметил, каждый ребенок в стенах родной школы может получить хороший навык, раскрывать свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Именно здесь, по словам руководителя области, и закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И главной задачей брянского субъекта федерации, по словам временно исполняющего обязанности губернатора, создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала детей. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина без прямой помощи Великобритании и Соединенных Штатов не в состоянии самостоятельно осуществлять террористические атаки на российской территории. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, западные страны не только отказываются от переговоров, но и делают все возможное, чтобы Киев продолжал и наращивал террористическую активность. Российская сторона указывает, вооруженные силы не станут останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Как неоднократно рассказывал президент Владимир Путин, российские войска были отведены от Киева, после чего последовали провокации в Буче и включение в процесс сорвавшего договоренности бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Владимир Путин подчеркнул, нынешний открытый террор вооруженных сил Украины, в том числе в отношении детей, лишь стимулирует российских бойцов в рамках специальной военной операции выполнить все боевые задачи. Рассматриваемый правительством полный запрет на экспорт дизеля из России может быть не только способом насыщения топливом внутреннего рынка, но и восприниматься как предупреждение нефтяным компаниям остановить рост цен. За последние 3 года власти неоднократно вводили и продляли полный запрет на экспорт бензина, вывоз же за границу дистоплива полностью запрещался только лишь один раз – осенью 2023 года. Согласно отраслевым данным, отечественные мощности производства бензина лишь на 10-15% опережают внутренний спрос на него. Дизельное топливо в России выпускают на 40-50% больше объемов спроса на него внутри страны. Это основной экспортный товар в линейке нефтепродуктов. Напомню, сейчас в настоящее время до 31 июля действует полный запрет на экспорт бензина. Дистопливо могут вывозить только производители, а вот для трейдеров экспорт запрещен. Погода в Брянске завтра существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Реклама.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: «За баранкой».

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрани 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульса. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Три два радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Есть одно искажение, которое многих пугает, которых многих заставляет отказываться от действий, от достижения цели, от вообще попыток что-либо сделать. Это искажение многие из вас знают. Нам кажется, что как только мы что-то задумали или как только мы что-то начали делать новое, об этом сразу все вокруг узнают. Сразу. И кто-то начинает давать советы, кто-то начинает отговаривать, кто-то посмеиваться, ну, кто-то там фыркать так. И вот, да ну, каждый раз думаем, не буду я начинать. Ну вот опять это сейчас начнется, опять посмеются, опять отговаривать будут, опять еще что-то произойдет, опять мне не получится. Возможно, я сейчас вас удивлю и открою вам большой секрет. Но в большинстве случаев, в преобладающем большинстве случаев, в максимальном большинстве случаев, я еще не знаю, как тут увеличить степень, мы сами рассказываем людям об этом. И они узнают об этом от нас. То есть мы не можем сдержать в себе эмоции и начинаем со всеми делиться налево и направо. Что вы пошли на танцы, вы занялись психологом, вы стали ходить в спортзал. Перестали ходить в спортзал. Тоже такое бывает. И вот тут люди начинают вас отговаривать и посмеиваться над вами. Наберитесь терпения. Наберитесь какого-то... Заново. Наберитесь терпения. Подождите немного, когда эта новая привычка у вас устоится. Когда вы получите новый опыт. Когда вы сможете это делать красиво, например, если мы говорим о танцах. И вот тогда рассказывайте другим. Тогда вас уже нельзя будет сбить с пути. Тогда вас уже нельзя будет отговорить от ваших действий. Но уж если вас прямо сильно распирает так, что не можете в себе держать эту новость и хочется с кем-то поделиться, поделитесь с теми, в ком вы уверены, кто не осудит, а поддержит вас. Придите к ним, если уж очень хочется поделиться, и расскажите это. Получите свою долю поддержки, где-то восхищения, где-то удивления, такого хорошего, доброго восхищения. Зарядитесь им и продолжайте двигаться вперед. Это был Метод Карлова.
0: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время региональный АПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбе с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. В рамках посещения руководящим составом области Стародубского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. И именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жить отчетливо понимали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечены электроэнергией, водой и работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центральной избирательной комиссии России принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ также предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечение максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Пляж летом – это всегда точка притяжения. С начала календарного лета в Брянской области официально открыт 31 пляж, где дежурят спасатели и создана необходимая инфраструктура. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сложная оперативная обстановка не позволила в этом году открыть купальный сезон в нескольких муниципалитетах региона. Пляжи закрыты, но люди все равно идут туда отдыхать. Руководитель области обратился к жителям приграничья с просьбой с максимальной серьезностью отнестись к ситуации с целью предотвращения трагических ситуаций со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, помните, дети должны находиться у воды только под присмотром взрослых и в специально оборудованных местах. К сожалению, печальная статистика пополнилась случаем в Униче, где в водоеме, не рассчитав свои силы, погибли двое подростков. В Брянске открыты 7 пляжей. Егор Ковальчук обратил внимание, их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего. Перед руководством города и районов поставлена задача в максимально кратчайшие сроки привести территории в надлежащий вид. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора призвал глав муниципальных образований следить за местами отдыха граждан. Это постоянная задача, стоящая перед всеми органами власти. Погода в Брянске завтра существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

можно встать во весь рост.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Там, где сейчас расположен город Жуковка, раньше был сплошной лес. К концу 19 века жуковскими землями владело несколько помещиков. В 1867 году началось строительство железной дороги Орел-Витебск. Организатором строительства был Петр Ионович Губонин. Для обслуживания дороги, заправки паровозов водой и дровами Губонин поселил на месте будущего города несколько семей и построил для них бараки. Они заготавливали дрова, рыли колодцы и останавливающие здесь паровозы заправляли дровами и водой. В 1870 году начинается строительство шоссейной дороги Брянск-Рославль, идущей почти по Екатерининскому Большаку. В 1871 году Жуковка приобретает статус станции и наносится на карту дорог огромной России. Первым ее начальником был Михаил Иванович Горащенко. В 1880 году был построен вокзал с буфетом. При станции Жуковка наметились две улицы. Недалеко от Десны находилась небольшая деревня Красная Слободка. В 1878 году в ней проживало 29 крестьян. Это селение и земли принадлежали ранее дворянскому роду Небольсиных. Рядом находились земли помещика Жукова. Он сплавляет лес, строит лесопильни, доски, брус, шпалы, гонит плотами на юг. Поезда увозят лес и лесоматериалы. Предприниматели, братья Францисы и Вильковские, строят на берегу Десны лесопильный завод. В 1881 году началось строительство дороги Жуковка-Людинка, Клетня. Растет количество мелких предприятий, увеличивается число рабочих. Лесопильные заводы растут как грибы. Лесопромышленник Вильковский строит завод у слияния Ведьмы и Десны. Здесь же строят завод братья Францисы. Вдоль железной дороги бесконечной вереницей стоят склады лесоматериалов, шпал и дров. В 1894 году Орловско-Витебская железная дорога была выкуплена государством. Железная дорога активно приобретает пристанционные земли. В этой связи развивается социальная сфера. А развивающимся предприятиям нужны были грамотные рабочие, техники. С этой целью 1 октября 1896 года в городе Жуковке начала работу земская начальная школа. В 1896 году открывается храм Александра Невского. Эта церковь была приписана к Николаевскому храму деревни Фашни. Храм был расположен по тем временам на окраине деревни Жуковки. Сейчас на этом месте разбит сквер, и на южной стороне бывшего храма расположен Сбербанк. Здесь, по версии ученых, в том числе и брянских, похоронены известные люди, в том числе Петр Губонин. По документам Брянской земской управы население Жуковки превысило 600 человек. Кроме завода в поселке были паровые мельницы Жуковского, 4 хлебопекарни, 3 трактира, 13 торговых точек и множество мелких предприятий – артелей, лесопильных заводов Вильковского, Францисов, Ленского и других. В 1892 году в Жуковке было 93 деревянных дома. Застройка шла стихийно, без всякого плана. Появляются земские государственные организации и учреждения. В это время Жуковка грузит 2,5 миллиона пудов лесоматериалов и изделий. Станция Алсуфьева – до 300 тысяч пудов лесоматериалов, доставляемых ей находящимся здесь лесопильным заводом. Начало века ознаменовалось тем, что в Жуковке строится железнодорожная школа. В 1910 году открывается трехклассное училище. Появилась в поселке почтово-телеграфная контора, ветеринарный участок. В 1913 году по инициативе главного врача Брянского рельсопрокатного завода Михайлова общество брянских врачей ходатайствует перед Орловским губернским собранием об открытии в Жуковке противотуберкулезного санатория. Уже в 1914 году санаторий начал свою деятельность. Он был оборудован по последнему слову техники того времени. Санаторий имел собственную лабораторию, дезинфекционные приспособления, водоснабжение и канализацию. Заведовать санаторием пригласили госпитального врача клиники Московского университета, опытнейшего врача по лечению туберкулеза Гальденвейзера. В годы Первой мировой войны санаторий был переоборудован под военный госпиталь.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
3: Реклама.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 32 01.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время региональный АПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. В Брянской области завершается резервный период основного этапа государственной итоговой аттестации школьников. Сегодня финальный день сдачи экзаменов для тех, кто не смог их сдать в основной срок по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат. Такой возможностью воспользовались 630 человек. Наибольшей популярностью в первый день пользовались русский язык, физика и химия, во второй – математика, обществознание и биология. Также прошли испытания по истории, географии, литературе, информатике и устной части английского языка. Узнать свои результаты участники резервных дней смогут не позднее 3 июля. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Руководитель области отметил, каждый ребенок в стенах родной школы может получить хороший навык, раскрывать свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И главной задачей брянского субъекта федерации, по словам временно исполняющего обязанности губернатора, создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала детей. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина без прямой помощи Великобритании и Соединенных Штатов не в состоянии самостоятельно осуществлять террористические атаки на российской территории. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, западные страны не только отказываются от переговоров, но и делают все возможное, чтобы Киев продолжал и наращивал террористическую активность. Российская сторона указывает, вооруженные силы не станут останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Как неоднократно рассказывал президент Владимир Путин, российские войска были отведены от Киева, после чего последовали провокации в Буче и включение в процесс сорвавшего договоренности бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Владимир Путин подчеркнул, нынешний открытый террор вооруженных сил Украины, в том числе в отношении детей, лишь стимулирует российских бойцов в рамках специальной военной операции выполнить все боевые задачи. Рассматриваемый правительством полный запрет на экспорт дизеля из России может быть не только способом насыщения топливом внутреннего рынка, но и восприниматься как предупреждение нефтяным компаниям остановить рост цен. За последние 3 года власти неоднократно вводили и продляли полный запрет на экспорт бензина, вывоз же за границу дизтоплива полностью запрещался только лишь 1 раз – осенью 2023 года. Согласно отраслевым данным, отечественные мощности производства бензина лишь на 10-15% опережают внутренний спрос на него. Дизельное топливо в России выпускают на 40-50% больше объемов спроса на него внутри страны, и это основной экспортный товар в линейке нефтепродуктов. Напомню, сейчас в настоящее время до 31 июля действует полный запрет на экспорт бензина. Дизтопливо могут вывозить только производители, а вот для трейдеров экспорт запрещен. Погода в Брянске завтра существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой! We'll be right back.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Недавно в разговоре услышал фразу от одного человека. Он говорил про другого человека. «Мне трудно его предсказать. Он вообще сложно предсказуем». Дальше потом продолжился диалог, был разговор, обсуждали что-то. А я подумал, почему одному человеку сложно предсказать действия другого? Очень просто все. В действительности. Когда мы немного разные, когда мы, например, человек, который занимается собственным бизнесом, человек, который работает по найму, человек, который занимает какую-то руководящую должность и человек, который занимает более низкую должность. То есть, когда люди разные по какому-то своему статусу, по образованию, по жизненному опыту, вот тогда они не могут друг друга понять, часто и предсказать, потому что мы часто оцениваем человека со своей позиции. И если мы смотрим с точки зрения подчиненного на действия руководителя, нам они кажутся странными и непонятными. И также руководитель, когда смотрит на действия подчиненного, иногда не понимает, что он делает. Что делать? Как понять другого человека? Это относится, кстати, не только к деловым отношениям. Очень часто это происходит, когда братья и сестры давно не виделись, у них появился свой жизненный опыт, у них новые какие-то события в жизни, а мы оцениваем их с точки зрения наших воспоминаний, с точки зрения того, как мы их помним, какими мы их помним 20 лет назад, 15 лет назад. То же самое происходит, когда мы смотрим на детей. Нам же с детьми часто кажется, что дети должны понимать вообще, что мы им объясняем, забывая совсем, что у них нет того опыта, который есть у нас. Так вот, что же со всем этим делать? Как же понять человека? Как же разобраться в нем? Смотрите на человека его глазами. Смотрите через его убеждения. Подумайте, зачем он это делает. В позитивном плане. Для чего ему это нужно делать? Что он хочет добиться? Какую цель преследует? И вот здесь, наверное, возникает самая большая проблема. Мы понимаем, какую он цель преследует, но она нам не нравится. И вот тут начинается сопротивление. Не нужно оценивать. Хорошо-плохо. Понятно, что с вашей точки зрения это плохо, если вас руководитель заставляет что-то делать. Но с точки зрения руководителя это хорошо, потому что у него работа такая. Другой вопрос, в какой форме он это делает? Вот это действительно тема для разговора, например, с руководителем. То же самое в отношении с братом или сестрой, которых давно не видели. Расспросите человека, о чем он сейчас думает, о чем мечтает, чего достиг, как проводит время свободное и есть ли у него вообще свободное время. И вот исходя уже из этих данных, из этой информации, оценивайте его действия. Почему не приехал, например, к вам на Новый год, на день рождения, там, на свадьбу? Да потому что у него просто времени нет. И он сейчас живет за 4000 километров от вас. И тогда его действия будут выглядеть по-другому, когда вы встанете на его место. Вот это, кстати, называется встать на место другого человека. Посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Делайте это почаще, и я надеюсь, что вы сможете разрешить, если не глобальные, то какие-то уж мелкие конфликты наверняка. Это был метод Карлова.
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым.

Для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти,

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителям в 6 приграничных районах Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Егор Ковальчук указал, в настоящее время региональный АПК полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым видам продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы. Выросли объемы производства молока и молочной продукции, а продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено порядка 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбе с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. В рамках посещения руководящим составом области Стародубского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. И именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жить отчетливо понимали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечены электроэнергией, водой и работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центральной избирательной комиссии России принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ также предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечение максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Пляж летом – это всегда точка притяжения. С начала календарного лета в Брянской области официально открыт 31 пляж, где дежурят спасатели и создана необходимая инфраструктура. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сложная оперативная обстановка не позволила в этом году открыть купальный сезон в нескольких муниципалитетах региона. Пляжи закрыты, но люди все равно идут туда отдыхать. Руководитель области обратился к жителям приграничья с просьбой с максимальной серьезностью отнестись к ситуации с целью предотвращения трагических ситуаций со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, помните, дети должны находиться у воды только под присмотром взрослых и в специально оборудованных местах. К сожалению, печальная статистика пополнилась случаем в Уничье, где в водоеме, не рассчитав свои силы, погибли двое подростков. В Брянске открыты 7 пляжей. Егор Ковальчук обратил внимание, их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего. Перед руководством города и районов поставлена задача в максимально кратчайшие сроки привести территории в надлежащий вид. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора призвал глав муниципальных образований следить за местами отдыха граждан. Это постоянная задача, стоящая перед всеми органами власти. Погода в Брянске завтра существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. Это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и, что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тарифы устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложения необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: «За баранкой».

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал Дед.

0: Погода сегодня утром около плюс 17. Облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

ночною тропой со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла, он

перед ним расступились кусты. Девица стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

не узнал, ведь дома он очень давно не бывал и сгинул в лесах под зловонным.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня утром около плюс 17. Облачно, с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.